В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

и по завтрашним меркам ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько, и спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так важно.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: sempre.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия нынешней жизни автомобилистов, особенно за периметром мегаполисов, накладывают сегодня отпечатки. С целью заправиться, необходимо заблаговременно выезжать из дома, закладывая определенный промежуток на ожидание в очереди. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Если вы житель областного центра или крупного полумиллионника или миллионника, возможно, сейчас у вас возникнет мысль, ну что там 10 минут подождать, там устроили проблему. Уверяю вас, в глубинах нашей страны ситуация иная. Очереди могут выстраиваться километровые, особенно в выходные. И тут есть момент, который мы упускаем из виду, просто потому что не сталкивались раньше с подобными ситуациями. Если вы стоите в очереди на заправке, даже если приходится ждать на дороге за пределами самой АЗС, это еще не значит, что вы нарушили правила. Нарушение возникает только тогда, когда из-за вашей остановки другим машинам проехать невозможно. По сути, это обычная пробка на дороге. Мы с вами зачастую стоим в таких же из-за аварий, ремонтов, да и просто из-за большого количества машин, и само по себе нахождение в пробке не является нарушением. Логично, да? Поэтому необходимо смотреть, что именно делают водители. Если они просто оказались в общем потоке машин, который выстроился в очереди на заправку, то, скорее всего, никакого нарушения нет, даже если приедет ГИБДД и начнет там выражать какие-то недовольства. А вот если водители своими действиями перекрывают дорогу, встают там, где нельзя останавливаться или мешают другим, вот тогда это уже другое дело. И это как раз и есть нарушение, которое нужно оценить. Поэтому, стоя в очереди, друзья, пожалуйста, наберитесь терпения, памятуя, что в данном случае все находятся в равных правах и в одинаковой ситуации. Вспомните слова одного импозантного мужчины приятной наружности. Спокойствие, только спокойствие. Хочу вам сообщить, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении целого ряда операторов АЗС из-за необоснованного повышения цен на топливо. По данным службы, анализ показал, все они одновременно поднимали цены на бензин и дизель. Против операторов возбуждено дело. Ранее в России активизировались и мошенники, предлагающие водителям купоны на топливо. Товарищи, не ведитесь на это, не поддавайтесь панике и в любой непонятной ситуации включайте разум прежде всего.
0: Автомобильные факты.
1: Я уверен, что топливный вопрос уже изучили все, но все же напомню. Самое главное при выборе бензина – это следовать указаниям производителя вашего автомобиля. Какое минимальное октановое число – это та цифра, которая показывает, насколько бензин будет устойчив к стуку двигателя, подходит именно вашей машине. Всегда написано в инструкции по эксплуатации. Часто эту информацию можно найти еще и на наклейке под крышкой бензобака. Помните, что однократная заправка не тем бензином, скорее всего, ничего страшного не вызовет. Но если постоянно заливать неподходящее топливо, это может привести к очень дорогому ремонту, особенно это касается современных машин с турбированными двигателями и прямым впрыском. Они к этому очень чувствительны. Вред двигателю может нанести не только неправильное октановое число, но и просто плохой бензин, тот, в котором есть вода, грязь и слишком много вредных добавок. Как же понять, что бензин некачественный? Ну, обычно это становится заметно буквально сразу. Иногда уже через пару километров машина может начать хуже ехать, дергаться при разгоне, двигатель может издавать странные звуки под нагрузкой, работать нестабильно на холостом ходу или расходовать больше топлива или вообще плохо заводиться. На новых автомобилях в таких случаях частенько загорается лампочка check engine, потому что электроника видит, что что-то не так со сгоранием. Если после заправки вы заметили что-то подозрительное, лучше сразу отказаться от поездок с большой нагрузкой на двигатель. Специалисты могут определить, насколько сильно загрязнена система, и если проблема в топливе, разумеется, порекомендуют почистить форсунки, поменять топливный фильтр и полностью опустошить бак от плохого бензина. Ситуацию данную пускать на самотек категорически нельзя, поскольку долгая езда на некачественном топливе приведет к серьезным поломкам, нагару на клапанах и свечах, выходу из строя форсунок и повреждению топливного насоса и катализатора, что пахнет уже серьезными неприятностями и достаточно существенными тратами, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Заведите себе за правило иметь полный бак бензина, подходящего именно вам, и тогда будет вам спокойствие в душе и в кошельке. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Моя игра.
3: 98.
2: Баста.
3: Баста здесь.
2: 2-2-0-6.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Противник стремится создать нервозную обстановку в российском обществе, но эта задача невыполнимая, заявил накануне президент Владимир Путин, говоря о ситуации с топливом в стране. Трудности с топливом он назвал временными и связанными в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков. Владимир Путин поручил представлять ему и председателю правительства Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России. И также наш президент поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Автобусные перевозки в России ведутся по расписанию, массовых срывов не зафиксировано, это сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Правительство страны дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств еще 149 наименованиями, среди которых медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств. Полный цикл производства препаратов из перечня должен быть обеспечен на территории страны, а организация их производства может осуществляться с господдержкой. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией. Киев продолжает добиваться масштабного финансирования восстановления и притока внешних инвестиций, несмотря на коррупционные скандалы последних месяцев вокруг украинского энергосектора и окружения властей, сказал Трамп. При этом он отметил, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашений между Россией и Украиной. Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто. Яндекс открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей Яндекс.Гоу и приложения Яндекс.Заправки. Ранее такая функция была доступна только водителям такси, сейчас она доступна всем пользователям в Москве и Петербурге, а в ближайшие недели начнет работать и в других городах. Благодаря данной функции на карте можно увидеть заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно, и отфильтровать их по нужному типу топлива, а также проверить очереди. Курс доллара на сегодня 9 июля 76.40, курс евро 87.35. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия нынешней жизни автомобилистов, особенно за периметром мегаполисов, накладывают сегодня отпечатки. С целью заправиться, необходимо заблаговременно выезжать из дома, закладывая определенный промежуток на ожидание в очереди. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Если вы житель областного центра или крупного полумиллионника или миллионника, возможно, сейчас у вас возникнет мысль, ну что там 10 минут подождать, там устроили проблему. Уверяю вас, в глубинах нашей страны ситуация иная. Очереди могут выстраиваться километровые, особенно в выходные. И тут есть момент, который мы упускаем из виду, просто потому что не сталкивались раньше с подобными ситуациями. Если вы стоите в очереди на заправке, даже если приходится ждать на дороге за пределами самой АЗС, это еще не значит, что вы нарушили правила. Нарушение возникает только тогда, когда из-за вашей остановки другим машинам проехать невозможно. По сути, это обычная пробка на дороге. Мы с вами зачастую стоим в таких же из-за аварий, ремонтов, да и просто из-за большого количества машин, и само по себе нахождение в пробке не является нарушением. Логично, да? Поэтому необходимо смотреть, что именно делают водители. Если они просто оказались в общем потоке машин, который выстроился в очереди на заправку, то, скорее всего, никакого нарушения нет, даже если приедет ГИБДД и начнет там выражать какие-то недовольства. А вот если водители своими действиями перекрывают дорогу, встают там, где нельзя останавливаться или мешают другим, вот тогда это уже другое дело. И это как раз и есть нарушение, которое нужно оценить. Поэтому, стоя в очереди, друзья, пожалуйста, наберитесь терпения, памятуя, что в данном случае все находятся в равных правах и в одинаковой ситуации. Вспомните слова одного импозантного мужчины приятной наружности. Спокойствие, только спокойствие. Хочу вам сообщить, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении целого ряда операторов АЗС из-за необоснованного повышения цен на топливо. По данным службы, анализ показал, все они одновременно поднимали цены на бензин и дизель. Против операторов возбуждено дело. Ранее в России активизировались и мошенники, предлагающие водителям купоны на топливо. Товарищи, не ведитесь на это, не поддавайтесь панике и в любой непонятной ситуации включайте разум прежде всего.
0: Автомобильные факты.
1: Я уверен, что топливный вопрос уже изучили все, но все же напомню. Самое главное при выборе бензина – это следовать указаниям производителя вашего автомобиля. Какое минимальное октановое число – это та цифра, которая показывает, насколько бензин будет устойчив к стуку в двигателе, подходит именно вашей машине. Всегда написано в инструкции по эксплуатации. Часто эту информацию можно найти еще и на наклейке под крышкой бензобака. Помните, что однократная заправка не тем бензином, скорее всего, ничего страшного не вызовет. Но если постоянно заливать неподходящее топливо, это может привести к очень дорогому ремонту, особенно это касается современных машин с турбированными двигателями и прямым впрыском. Они к этому очень чувствительны. Вред двигателю может нанести не только неправильное октановое число, но и просто плохой бензин, тот, в котором есть вода, грязь и слишком много вредных добавок. Как же понять, что бензин некачественный? Обычно это становится заметно буквально сразу. Иногда уже через пару километров машина может начать хуже

0: ехать, дергаться при разгоне, двигатель может издавать странные звуки под нагрузкой, работать нестабильно на холостом ходу или расходовать больше топлива или вообще плохо заводиться. На новых автомобилях в таких случаях частенько загорается лампочка Check Engine, потому что электроника видит, что что-то не так со сгоранием. Если после заправки вы заметили что-то подозрительное, лучше сразу отказаться от поездок с большой нагрузкой на двигатель. Специалисты могут определить, насколько сильно загрязнена система, и если проблема в топливе, разумеется, порекомендуют почистить форсунки, поменять топливный фильтр и полностью опустошить бак от плохого бензина. Ситуацию данную пускать на самотек категорически нельзя, поскольку долгая езда на некачественном топливе приведет к серьезным поломкам, нагару на клапанах и свечах, выходу из строя форсунок и повреждению топливного насоса и катализатора, что пахнет уже серьезными неприятностями и достаточно существенными тратами, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Заведите себе за правило иметь полный бак бензина, подходящего именно вам, и тогда будет вам спокойствие в душе и в кошельке. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Урегулирование конфликта на Украине пойдет по мирной траектории, когда Киев проявит готовность принять необходимые важные решения. В Кремле подчеркивают, боевые действия могут быть прекращены уже на следующий день после вывода вооруженных сил Украины из российских регионов. Москва неоднократно заявляла, достижение мира возможно при учете текущих территориальных реалий. Идею создания на Украине санитарной зоны в случае, если обстрелы российских территорий продолжатся, президент Владимир Путин предложил еще летом 2023 года. Глава государства неоднократно заявлял, в числе условий прекращение огня и начало переговоров с Киевом является вывод украинских войск из Запорожской, Херсонской областей и Донецко-Луганской народных республик, признание этих регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Для стабилизации цен на внутреннем топливном рынке независимые автозаправочные станции получили возможность напрямую закупать топливо у крупных нефтяных компаний. Раньше они большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Таким образом, биржевые объемы топлива сегодня будут напрямую уходить конечным потребителям. Система доработана так, чтобы исключить перекупщиков. Данная мера должна быть действенной, поскольку из 29 тысяч АЗС в России вертикально интегрированными компаниями, такими как Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз, принадлежит чуть более 9 тысяч заправок, остальные почти 12 тысяч независимым операторам. В приоритетном порядке утвержден график поставок топлива для сельхозпроизводителей. Правительство ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива. До настоящего момента экспортировать дизель разрешалось только производителям. Теперь правительство расширило временный запрет и на них. Гаражную амнистию в России хотят продлить на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Инициатива призвана упростить оформление гражданами тех гаражей, которые предоставлялись в советское время и располагаются на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. За время действия административного механизма оформлено порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. При этом заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной. Причины тут чаще бытовые, чем юридические. От утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности. Минпросвещение разослало рекомендованный график каникул на будущий учебный год. Он традиционно стартует в первый день осени и завершится 26 мая 2027. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние каникулы с 31 декабря по 10 января будущего года, весенние с 27 марта по 4 апреля, а летние каникулы с 27 мая по 31 августа. При разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный календарный учебный график или составлять собственный на его основе. При этом учитываются региональные этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Молния со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы радио.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом. Так, в Москве предотвратили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны. Силовики задержали россиянку 2001 года рождения спецслужбы. Противника завербовали ее в 2024 году через мессенджер. Она должна была провести разведку и установить местоположение некоторых объектов в столице и Петербурге. Пособница Киева подготовила съемную квартиру в Москве для исполнителя сорванного теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России. А сама должна была уехать на Украину. Куратор из спецслужб Украины имитировал влюбленность в женщину-агента, обещал продолжить романтические отношения на Украине. В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдову на Украину. Дежурные средства ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны ВСУ снова атаковали два танкера в Таганрогском заливе, это сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Танкеры получили механические повреждения, никто не пострадал, экипажи подверглись эвакуации. Налет беспилотников привел к возгоранию на обоих из судов, но на одном из них его уже полностью потушили. Тем временем было уничтожено скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении, это сообщает РИА Новости. Расписание поездов в направлении Крымского полуострова скорректировано в целях безопасности, заявил накануне глава Минтранса Андрей Никитин. Цитата: «Из соображений безопасности мы временно скорректировали расписание на Крымском направлении. Сейчас на полуострове курсируют 7 пар поездов по 8 маршрутам», сказал министр в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи делается все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров. Аферисты распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ и убеждают россиян вложить деньги, обещая быстрый рост капитала. А после первого денежного перевода усиливают психологическое давление, провоцируя их вносить большие суммы до тех пор, пока жертва не поймет, что ее обманули, рассказали в компании по кибербезопасности F6. Обнаружены 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше, Болгарии. Около 80% скам-ресурсов, которые маскируются под нейросети для инвестиций, используют бренды IT-компаний, 18% банков и 2% социальных медиа. Так, чат-боты действуют по одному шаблону. Они представляются умным роботом или настроенными торговыми алгоритмами от известного бренда и предлагают ежедневно зарабатывать по 200-300 евро или долларов. Россиянам рекомендуют не верить обещаниям высокого гарантированного дохода за короткий срок. Внимательно нужно изучать информацию перед участием в инвестиционном проекте. Курс доллара на сегодня 76.40, курс евро 87.35. На этом наш выпуск новостей завершен. Всего хорошего, будьте здоровы.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия нынешней жизни автомобилистов, особенно за периметром мегаполисов, накладывают сегодня отпечатки. С целью заправиться, необходимо заблаговременно выезжать из дома, закладывая определенный промежуток на ожидание в очереди. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если вы житель областного центра или крупного полумиллионника или миллионника, возможно, сейчас у вас возникнет мысль, ну что там 10 минут подождать, там устроили проблему. Уверяю вас, в глубинах нашей страны ситуация иная. Очереди могут выстраиваться километровые, особенно в выходные. И тут есть момент, который мы упускаем из виду, просто потому что не сталкивались раньше с подобными ситуациями. Если вы стоите в очереди на заправке, даже если приходится ждать на дороге за пределами самой АЗС, это еще не значит, что вы нарушили правила. Нарушение возникает только тогда, когда из-за вашей остановки другим машинам проехать невозможно. По сути, это обычная пробка на дороге. Мы с вами зачастую стоим в таких же из-за аварий, ремонтов, да и просто из-за большого количества машин, и само по себе нахождение в пробке не является нарушением. Логично, да? Поэтому необходимо смотреть, что именно делают водители. Если они просто оказались в общем потоке машин, который выстроился в очереди на заправку, то, скорее всего, никакого нарушения нет, даже если приедет гипотеза.

0: Все они одновременно поднимали цены на бензин и дизель. Против операторов возбуждено дело. Ранее в России активизировались и мошенники, предлагающие водителям купоны на топливо. Товарищи, не ведитесь на это, не поддавайтесь панике и в любой непонятной ситуации включайте разум прежде всего.
1: Автомобильные факты.
0: Я уверен, что топливный вопрос уже изучили все, но все же напомню. Самое главное при выборе бензина – это следовать указаниям производителя вашего автомобиля. Какое минимальное октановое число – это та цифра, которая показывает, насколько бензин будет устойчив к стуку двигателя, подходит именно вашей машине. Всегда написано в инструкции по эксплуатации. Часто эту информацию можно найти еще и на наклейке под крышкой бензобака. Помните, что однократная заправка не тем бензином, скорее всего, ничего страшного не вызовет. Но если постоянно заливать неподходящее топливо, это может привести к очень дорогому ремонту. Особенно это касается современных машин с турбированными двигателями и прямым впрыском. Они к этому очень чувствительны. Вред двигателю может нанести не только неправильное октановое число, но и просто плохой бензин, тот, в котором есть вода, грязь и слишком много вредных добавок. Как же понять, что бензин некачественный? Ну, обычно это становится заметно буквально сразу. Иногда уже через пару километров машина может начать хуже ехать, дергаться при разгоне, двигатель может издавать странные звуки под нагрузкой, работать нестабильно на холостом ходу или расходовать больше топлива или вообще плохо заводиться. На новых автомобилях в таких случаях частенько загорается лампочка Check Engine, потому что электроника видит, что что-то не так со сгоранием. Если после заправки вы заметили что-то подозрительное, лучше сразу отказаться от поездок с большой нагрузкой на двигатель. Специалисты могут определить, насколько сильно загрязнена система, и если проблема в топливе, разумеется, порекомендуют почистить форсунки, поменять топливный фильтр и полностью опустошить бак от плохого бензина. Ситуацию данную пускать на самотек категорически нельзя, поскольку долгая езда на некачественном топливе приведет к серьезным поломкам, нагару на клапанах и свечах, выходу из строя форсунок и повреждению топливного насоса и катализатора, что пахнет уже серьезными неприятностями и достаточно существенными тратами, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Заведите себе за правило иметь полный бак бензина, подходящего именно вам, и тогда будет вам спокойствие в душе и в кошельке. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд падали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Все виды пенсии будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Речь идет о страховых социальных накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января 2027 году предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. При этом порядок индексации социальных пенсий останется прежним и планируется на 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. По словам эксперта, с 1 августа будущего года предусмотрен также плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий. В октябре пенсии военных также вырастут за счет плановой индексации. Доступность современных лекарственных препаратов, медицинских изделий, технологий ранней диагностики, различного оборудования, цифровых сервисов – одно из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Он отметил, что в условиях технологической гонки в России и суверенизации систем здравоохранения отечественная промышленность должна обеспечить граждан современными решениями профилактики, диагностики, лечения и поддержания качества жизни. Добавлю, российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров. Доля отечественных лекарств на внутреннем рынке превысила 67% в натуральном выражении, а в госзакупках 88%. Сервис поступления в ВУЗ стал лидером среди жизненных ситуаций по использованию на портале госуслуги. С момента запуска им воспользовалось более 13 миллионов пользователей, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках доклада президенту Путину на совещании с членами правительства. С начала приемной кампании этого года абитуриенты подали на госуслугах более 2 миллионов заявлений в ВУЗы. Также в список самых популярных на этот момент вошли жизненные ситуации, выход на пенсию, защита от мошенников и многодетная семья. Российские ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции для детского, лечебного и профилактического питания. Йодированная пищевая продукция содержит компоненты, критически важные для развития мозга, когнитивных функций и зрения у детей. Они также обязательно показаны грудничкам, которые находятся на искусственном вскармливании. Специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и для людей старшего поколения в России ранее не производилось. Новые технологии будут реализованы в Карелии. Там будет выпускаться продукция для лечебного и профилактического питания, специализированные линейки детского питания и для поддержания здоровья людей старшего поколения. Новое производство почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции данного типа, закупаемой сейчас за рубежом. Курс доллара на сегодня, 9 июля, 76.40. Курс евро 87.35. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

сказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Привет, как твои дела?
7: Да у меня так же все.

словечко от тебя. Зря поверил.

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, граждане России не должны чувствовать нагрузки, вызванные топливной ситуацией. В правительстве отмечают, в последние дни частично удалось стабилизировать условия рынка, при этом спрос вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на автозаправочные станции. С целью дальнейшего нивелирования ситуации принят ряд мер, в числе которых перенос ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки. Кроме того, были задействованы дополнительные мощности, а также введен запрет на экспорт дизеля, что позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаются импортные поставки нефтепродуктов, вдобавок к этому наращиваются дополнительные объемы производства за счет продукции более низкого экологического качества. Президент России Владимир Путин назвал текущие трудности на рынке топлива временными. В России стартовала уборочная кампания. К сбору урожая приступили уже в 16 субъектах страны. На данный момент намолочено порядка 5 миллионов тонн зерна. Работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками, и что очень важно, сейчас урожайность выше прошлогодней. При этом яровой сев фактически можно считать завершенным. Отмечается, одним из ключевых вопросов является обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе и топливом. Так, Федеральной антимонопольной службе во взаимодействии с другими ведомствами поручено контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев в розничном оптовом сегментах. При этом параллельно с уборкой урожая необходимо готовить ресурсы к проведению озимого сева, а все плановые мероприятия должны быть своевременно реализованы. С нового учебного года школьникам с 5 по 9 класс историю должны преподавать по федеральной рабочей программе, утвержденной приказом Минпросвещения. Также отмечается, теперь учреждения образования и учителя не могут варьировать последовательность изучения тем по предмету история в пределах одного класса. Есть и другие уточнения. С целью успешной адаптации детей установлена возможность сокращения общего числа часов, рекомендованных для изучения учебных предметов: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, труд или технология. При этом содержание учебного предмета не должно сокращаться. А вот количество уроков физической культуры сокращать не рекомендуется. Отмечается, двигательная активность является естественной потребностью для детей младшего школьного возраста. В России укрепилась тенденция на короткие турпоездки по стране. Если раньше для таких путешествий использовались длинные каникулы, в основном новогодние или майские, поездки на одну или две недели характерны в основном для морских или санаторных путешествий. Остальные случаи – это короткие поездки. С начала нынешнего года заметно вырос спрос среди молодежи на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. По мнению турэкспертов, зумеры и миллениалы едут в такие места из интереса к истории России. Псков показал рост автобусных поездок на 42%, Тихвин на 63%, Старая Русса на 55%, а Валдай на 37%. Кроме того, соотечественники стали чаще интересоваться отдыхом в Петрозаводске и малых городах Карелии. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: 208-201-0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, граждане России не должны чувствовать нагрузки, вызванные топливной ситуацией. В правительстве отмечают, в последние дни частично удалось стабилизировать условия рынка, при этом спрос вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на автозаправочные станции. С целью дальнейшего нивелирования ситуации принят ряд мер, в числе которых перенос ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки. Кроме того, были задействованы дополнительные мощности, а также введен запрет на экспорт дизеля, что позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаются импортные поставки нефтепродуктов, вдобавок к этому наращиваются дополнительные объемы производства за счет продукции более низкого экологического качества. Президент России Владимир Путин назвал текущие трудности на рынке топлива временными. В России стартовала уборочная кампания. К сбору урожая приступили уже в 16 субъектах страны. На данный момент намолочено порядка 5 миллионов тонн зерна. Работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками, и что очень важно, сейчас урожайность выше прошлогодней. При этом яровой сев фактически можно считать завершенным. Отмечается, одним из ключевых вопросов является обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе и топливом. Так, Федеральной антимонопольной службе во взаимодействии с другими ведомствами поручено контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев в розничном и оптовом сегментах. При этом параллельно с уборкой урожая необходимо готовить ресурсы к проведению озимого сева, а все плановые мероприятия должны быть своевременно реализованы. С нового учебного года школьникам с 5 по 9 класс историю должны преподавать по федеральной рабочей программе, утвержденной приказом Минпросвещения. Также отмечается, теперь учреждения образования и учителя не могут варьировать последовательность изучения тем по предмету история в пределах одного класса. Есть и другие уточнения. С целью успешной адаптации детей установлена возможность сокращения общего числа часов, рекомендованных для изучения учебных предметов: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, труд или технология. При этом содержание учебного предмета не должно сокращаться. А вот количество уроков физической культуры сокращать не рекомендуется. Отмечается, двигательная активность является естественной потребностью для детей младшего школьного возраста. В России укрепилась тенденция на короткие турпоездки по стране. Если раньше для таких путешествий использовались длинные каникулы, в основном новогодние или майские, поездки на одну или две недели характерны в основном для морских или санаторных путешествий. Остальные случаи – это короткие поездки. С начала нынешнего года заметно вырос спрос среди молодежи на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. По мнению турэкспертов, зумеры и миллениалы едут в такие места из интереса к истории России. Псков показал рост автобусных поездок на 42%, Тихвин на 63%, Старая Русса на 55%, а Валдай на 37%. Кроме того, соотечественники стали чаще интересоваться отдыхом в Петрозаводске и малых городах Карелии. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия нынешней жизни автомобилистов, особенно за периметром мегаполисов, накладывают сегодня отпечатки. С целью заправиться необходимо заблаговременно выезжать из дома, закладывая определенный промежуток на ожидание в очереди. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если вы житель областного центра или крупного полумиллионника или миллионника, возможно, сейчас у вас возникнет мысль, ну что там 10 минут подождать, там устроили проблему. Уверяю вас, в глубинах нашей страны ситуация иная. Очереди могут выстраиваться километровые, особенно в выходные. И тут есть момент, который мы упускаем из виду, просто потому что не сталкивались раньше с подобными ситуациями. Если вы стоите в очереди на заправке, даже если приходится ждать на дороге за пределами самой АЗС, это еще не значит, что вы нарушили правила. Нарушение возникает только тогда, когда из-за вашей остановки другим машинам проехать невозможно. По сути, это обычная пробка на дороге. Мы с вами зачастую стоим в таких же из-за аварий, ремонтов, да и просто из-за большого количества машин, и само по себе нахождение в пробке не является нарушением. Логично, да? Поэтому необходимо смотреть, что именно делают водители. Если они просто оказались в общем потоке машин, который выстроился в очереди на заправку, то, скорее всего, никакого нарушения нет, даже если приедет ГИБДД и начнет там выражать какие-то недовольства. А вот если водители своими действиями перекрывают дорогу, встают там, где нельзя останавливаться или мешают другим, вот тогда это уже другое дело. И это как раз и есть нарушение, которое нужно оценить. Поэтому, стоя в очереди, друзья, пожалуйста, наберитесь терпения, памятуя, что в данном случае все находятся в равных правах и в одинаковой ситуации. Вспомните слова одного импозантного мужчины приятной наружности. Спокойствие, только спокойствие. Хочу вам сообщить, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении целого ряда операторов АЗС из-за необоснованного повышения

0: в инструкции по эксплуатации. Часто эту информацию можно найти еще и на наклейке под крышкой бензобака. Помните, что однократная заправка не тем бензином, скорее всего, ничего страшного не вызовет. Но если постоянно заливать неподходящее топливо, это может привести к очень дорогому ремонту. Особенно это касается современных машин с турбированными двигателями и прямым впрыском. Они к этому очень чувствительны. Вред двигателю может нанести не только неправильное октановое число, но и просто плохой бензин, тот, в котором есть вода, грязь и слишком много вредных добавок. Как же понять, что бензин некачественный? Ну, обычно это становится заметно буквально сразу. Иногда уже через пару километров машина может начать хуже ехать, дергаться при разгоне, двигатель может издавать странные звуки под нагрузкой, работать нестабильно на холостом ходу или расходовать больше топлива или вообще плохо заводиться. На новых автомобилях в таких случаях частенько загорается лампочка Check Engine, потому что электроника видит, что что-то не так со сгоранием. Если после заправки вы заметили что-то подозрительное, лучше сразу отказаться от поездок с большой нагрузкой на двигатель. Специалисты могут определить, насколько сильно загрязнена система, и если проблема в топливе, разумеется, порекомендуют почистить форсунки, поменять топливный фильтр и полностью опустошить бак от плохого бензина. Ситуацию данную пускать на самотек категорически нельзя, поскольку долгая езда на некачественном топливе приведет к серьезным поломкам, нагару на клапанах и свечах, выходу из строя форсунок и повреждению топливного насоса и катализатора, что пахнет уже серьезными неприятностями и достаточно существенными тратами, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Заведите себе за правило иметь полный бак бензина, подходящего именно вам, и тогда будет вам спокойствие в душе и в кошельке. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение, и просто будем каждую секунду им жить.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

0: эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Fino a quando non senti

0: Cause the
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove?

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

мне так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве.